0: Aquí, un super clásico en Clásico en Radio
1: Jardín. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».